Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно, потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма», СТО «Генезис», проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606. Встречай Махачкалу. Кала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
1: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
2: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25. Мелодии, рождающие воспоминания.
6: Время. Время. Оно не спрашивает. Оно просто уходит. И однажды ты просыпаешься и понимаешь, половина жизни уже позади.

we're left with what's within. Яркая палитра воспоминаний.

0: 728-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8 989 363 66 36.

0: популярных точках вашего города.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25.
3: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
4: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
2: Радио со вкусом.

Реклама. Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. 6 августа в 19.00 на летней эстраде до Госфилармонии легендарный шансонье с лучшими песнями.

0: Клиник. Не пропустите концерт легендарного Сосо Павлиашвили. Справки и бронь билетов 8-928-547-36-82. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
1: В ортопедическом салоне Артека на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. Артека. Движение без боли. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93-93-40.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Мэдери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
3: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
4: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
5: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье

деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм «Халяль». Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.

Реклама. 6 августа в 19.00 на летней эстраде до Госфилармонии легендарный шансонье с лучшими песнями.

0: Автоклиник. Не пропустите концерт легендарного Сосо Павлиашвили. Справки и бронь билетов 8-928-547-36-82.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Мастер Дент Бэйби найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Мастер Дент Бэйби. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения в сердце Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93-77-33.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
5: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Airline.
6: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
7: Телефон рекламной службы 93 50 25. Музыка.

Реклама. Встречай Махачкала 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: 728-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
3: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.

0: точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25.

Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно. Потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма». СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606. 6 августа в 19.00 на летней эстраде до Госфилармонии легендарный шансонье с лучшими песнями.

Автоклиник. Не пропустите концерт легендарного Сосо Павлиашвили. Справки и бронь билетов 8-927-547-36-82. Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: по-чешски. Отборные овощи к вашему столу.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
4: Телефон рекламной службы 93 50 25. Мелодии рождаются.

0: Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДАК Госфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Мэдери». Не пропустите. 28 сентября. ДАК Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
0: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 000 рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99020040-58 от 30 июня 2014 года.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25.
7: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-501-50 от 31 января 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
8: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

в ярких листьях. А сегодня журавли подняли стаи и грустят они, печально улетают.

0: Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: 6 августа в 19.00 на летней эстраде до Госфилармонии легендарный шансонье с лучшими песнями

0: 8-928-547-36-82.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Мастер Дент Бэйби найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Мастер Дент Бэйби. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93. 93.

0: точках вашего города.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96. Телефон

Реклама. Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: 728-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского, 83А, и на Дахадаева, 86А. Телефон 925-300.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.

0: торговых точках вашего города.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм «Халяль». Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25. Мелодии, рождающие воспоминания.

все лучшее только у нас.

Реклама. 6 августа в 19.00 на летней эстраде до Госфилармонии легендарный шансонье с лучшими песнями

0: Автоклиник. Не пропустите концерт легендарного Сосо Павлиашвили. Справки и бронь билетов 8-928-546-36-82.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 925-300.
3: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
4: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93. 93

0: точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25. Мелодии рождаются.

0: Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДАК Госфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. ДАК Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
1: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925-300.
2: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
3: Артека – ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
6: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
7: Телефон рекламной службы 93-50-25.
8: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
9: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

Реклама. Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно, потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма», СТО «Генезис», проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606. 6 августа. Августа в 19:00 на летней эстраде до Госфилармонии легендарный шансонье с лучшими песнями

0: Автоклиник. Не пропустите концерт легендарного Сосо Павлиашвили. Справки и бронь билетов 8-928-547-36-82. Категория 6+. Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 925-300.
1: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
3: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93. 93

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet созданы для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92 03 30.

0: по-чешски. Отборные овощи к вашему столу.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25. Лучше только у нас.

0: Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: 6 августа в 19.00 на летней эстраде до Госфилармонии легендарный шансонье с лучшими песнями.

0: Автоклиник. Не пропустите концерт легендарного Сосо Павлиашвили. Справки и бронь билетов 8-928-547-36-82. 6+. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 000 рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
5: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93-77-33.
6: Телефон рекламной службы 93-50-25.

0: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДАК Госфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. ДАК Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
3: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925-300.
4: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.

0: торговых точках вашего города.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.
2: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
3: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
1: Музыка.

Последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний раз.

я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз.

забыла свой страх. Только я и ты, лишь только мы вдвоем. А потом я уйду, и дождь за окном напомнит тебе, что я уже не вернусь. Но ты не будешь одна, к тебе придет твоя грусть. Грусть расскажет о том, что я когда-нибудь приду, и слезы твои своей рукой оботру.

когда я ухожу в последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз.

Реклама. 6 августа в 19:00 на летней эстраде до Госфилармонии легендарный шансонье с лучшими песнями.

0: Автоклиник. Не пропустите концерт легендарного Сосо Павлиашвили. Справки и бронь билетов 8-928-547-36-82. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
2: Врач. Врачи доверяют, семьи возвращаются, прямые поставки и строгий контроль качества, лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15, аптека Ибн Сина, Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия FS 9902-00405-58 от 30 июня 2014 года.

Реклама. Встречай Махачкала 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: 728 877 2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96. Телефон.

Реклама. Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно, потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма», СТО «Генезис», проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606. 6 августа в 19.00 на летней эстраде до Госфилармонии легендарный шансонье с лучшими песнями

0: ответов. 8-928-547-36-82. 6+.
1: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Уважение к традициям. Забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
5: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова, 6. Телефон 93-93-40.
6: Телефон рекламной службы 93-50-25.
7: Настоящим.

0: Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДАК Госфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Мэдери». Не пропустите. 28 сентября. ДАК Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
2: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 925-300.
3: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
4: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
5: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93-93-40.
6: Телефон рекламной службы 93-50-25.
7: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
8: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: Не пропустите концерт легендарного Сосо Павлиашвили. Справки и бронь билетов 8-928-547-36-82.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925-300.
3: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio. Оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 33.

0: точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 67 03 03. Телефон рекламы.

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
4: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения в сердце Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93-77-33.
5: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
6: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
7: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Автоклиник. Не пропустите концерт легендарного Сосо Павлиашвили. Справки и бронь билетов 8-927-547-36-82.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
2: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр-Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр-Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio. Оазис релаксации и преображения в сердце Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 30.

0: пищи к вашему столу.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet созданы для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск, улица Ленина, 70А. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
3: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения в сердце Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93-77-33.
4: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
5: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании «По-княжески». Отборные овощи к вашему столу.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25. Мелодии, рождающие мелодии.

Реклама. 6 августа в 19:00 на летней эстраде до Госфилармонии легендарный шансонье с лучшими песнями

0: Клиник. Не пропустите концерт легендарного Сосо Павлиашвили. Справки и бронь билетов 8-928-547-36-82. Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
2: Вас приветствует ведущий пластический хирург «Ортоклиник», кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio. Оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 33.

Реклама. Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии». Большой

0: 8-927-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925-300.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
4: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93-93-40.
5: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм «Халяль». Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
6: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
7: Телефон рекламной службы 93 50 25. Радио со вкусом.

0: Реклама. Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии». Большой

0: 8-927-77-21-77 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия FS-99-02-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
3: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93 93 40.

0: по-княжески. Отборные овощи к вашему столу.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Мэдери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925-300.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
3: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия FS 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
4: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеансы омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93 93 40.

0: По-княжески отборные овощи к вашему столу.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.
2: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
3: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагос Филармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Дагос Филармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925-300.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 33.

0: по-пажески отборные овощи к вашему столу.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25.

последний раз ты со мной, в последний раз я твой, в последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, в последний раз я твой, в последний раз слезы из глаз. Последний

Последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз.

мой страх. Только я и ты, лишь только мы вдвоем. А потом я уйду, и дождь за окном напомнит тебе, что я уже не вернусь. Но

just want to know about anything.